Сэнди тинчэ жингэл. Ни кёнэ кухумду. Яни нян нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болаге чиктэн ди тола, милу кёчул хац гулэй кю. Цова ке нобжэ. Конгэ носи айю. Тачэ на, нян нобмэн чо. Нян чэб диге ликчуб чумил ма дэба, канда нян пухсам кичи дуги. Нга номе. Нян пухсам ди. Dang Siju Sangbu de Dinje, Rengi Pamu Bunji da, Lungu Payu di Chiru, Mang Pimbe Lega Chi Sangbu di. Pangani, Gege Zawa Yin Sia di, Nian Lol Dinbu Jin Yiyu. Tardu Gumi Yu di, Dol Rimu Guibu Nang Xin, Nian Sim Ding Li Nya Ca. Danyan Nui Shu da, Lodop Kang Yu Dunje, Huda Bada Chi Yi.

Сэнди тинжэ жингэл. Ни кёнэ кухумду. Яни нэ нобжи бэ. Яны болага нобжи. Болаге чиктэнди тола милу кёчул хац гулэйкю. Цуа кэ нобжи. Конгэ носи аню. Тасе на нэ нобмэчу. Нэ чэбдиге лигчуб чумил мадуэ ба. Канда нэ пухсан кичидуги. Нэ номе. Нэ пухсанди. Танг сичу сангбуде динчэ. Жэнь нэг памы бюнчэ да. Лунгу пэйю ди чэду. Мангла пэнбэ лэгэ шэ сангбуде ди. Панга нэ. Гэгэ цао нэ сэя ди. Нэ лол дэнбучэ нэ гю. Тарду гу мэйю ди. Дол жэму гуэб нэнг шин. Нэ сэм дин нэ ца. Танья нэ шу да. Лодоб кангю дюнчэ. Худа бада чэгэ.